Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 22. Вебгуэрди ecovut.gr.

0: Moi smiet kartuli kino snatqvedebi.
1: Che ushvi martavshi ro prangul qidavas panti artizeba.
2: Shens natesaebs arts daurekiat, titkos araferi momxdarao.
3: O, radio sher gamoutsxanebia.
0: Gamoitsanit filmebi pirdapir eterši da dasachukrdit chvenebulisgan.
4: Shebratuli gochi tqemli.
5: Chiman basen dara basesashi.
6: Pulze unda tamashi, vins gaimarjos imas tumanio.
7: Pulio? Puli rom khondes, amnebshi da gamachedeba.
0: Or shabats, ot shabats da paraskevs.
8: Okhros, sarayas
0: Сагамо сепсе.
9: Не расмерчит, расмематлевит. Чей могодили система комарари. Берзенеба моигонес.
3: Саге, саг, бошарди. Дайшене, саг.
0: Киномани, чуэнебурзе.
10: Амин, дедацуэнеш.
11: Радио Чуэнебури.